Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. С 27 мая в России меняются правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих. Из разрешенного списка исключили ноутбуки, компьютеры, накопители и серверное оборудование брендов Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и других. Ввозить их теперь можно только с разрешения производителя. В Минпромторге объясняют это тем, что в стране уже выпускаются свои аналоги. Эксперты не исключают, что поставки могут усложниться, а цены вырасти. Сама техника с рынка не исчезнет, но привычная схема ввоза станет сложнее. С нового учебного года в российских школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России», ДНК России. Курс направлен на формирование у школьников традиционных ценностей, сообщили в Минпросвещение. Изучение начнется в 5 классах и продлится в 5 и 6, а также в 7 классах. Предмет будет включать истории о выдающихся людях России, от государственных деятелей и ученых до военных и участников современных событий. Педагогам предстоят методические материалы, и для них организуют курсы повышения квалификации. Также планируется создание единой линейки учебников. Пермских аллергиков предупредили о резком начале сезона вегетации растений. В Пермском крае на этой неделе ожидается резкое повышение температуры. Вынос тепла произойдет с запада в передней части крупного циклона с центром над Кольским полуостровом, сообщают синоптики. Ожидаемые максимумы температуры на этой неделе +23, +25, вероятно, первые грозы. А резкое потепление будет способствовать активному началу развития вегетации. Высокая температура воздуха увеличивает активность растений и способствует более раннему выбросу пыльцы. Дождь и кратковременные осадки приводят к резкому снижению концентрации пыльцы. Пермский легкоатлет Владимир Никитин стал победителем казанского марафона и установил новый рекорд России на дистанции 42 километра 195 метров. Спортсмен преодолел марафонскую дистанцию за 2 часа 8 минут 9 секунд. Таким образом, он превзошел прежнее национальное достижение, установленное Дмитрием Неделиным на марафоне в Дюссельдорфе в апреле 26 года. Доллар сегодня 74,80, евро 88,64. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас +6 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, ясно. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4,6 метров в секунду. Температура воздуха до +20.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7:10 в Перми. Понедельник, 4 мая на календаре. И стартует жаркая неделя без прикрас. Сегодня до плюс 20, дальше больше. Но сейчас достаточно свежо. Плюс 6 градусов, ощущаемое 3. Ну и в течение дня ясно, осадков не ожидается. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

7.12, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Стоит признать, что дорожная информация сейчас крайне неактуальна, потому что 2 балла из 10 по версии индекс-карт, это значит, что дороги почти свободны, но через полчаса новая информация, а через 10 минут гороскоп, он на всю неделю.

0: Вы слушаете Радио Альфа, 7 часов 15 минут, время Пермское, 4 мая на календаре. Сегодня Всемирный день щедрости, и сейчас вам информации прям вот щедро, так сказать, отсыплю. Первое – это лунный календарь. 17-е лунные сутки идут, луна в знаке Стрельца. Если верить гороскопам, то стоит воздержаться от начала новых дел и крупных проектов. Но тут решает каждый сам. Но сейчас астропрогноз на всю неделю от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать. Тельцы, потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен. Обратите внимание на здоровье и самочувствие. Близнецы, неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату. Раки, не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри. Львы, неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало. Девы, неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными. Весы, для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы. Скорпионы, время собирать камни. Признавайте и исправляйте свои ошибки. Сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни. Стрельцы, все циклично. Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решить их разумно, а не на эмоциях. Козероги, у вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы. Водолеи, действуйте интуитивно. Вода чаще всего просто обходит препятствия. Будьте как вода, доверяйте своему чутью. Рыбы, время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов 21 минута. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества. Место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
1: Радио «Альфа».

0: Всем утро доброе. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Компания ПЗСП начала снос аварийных домов в микрорайоне Комсомольске. В этом году планируется снести 7 расселенных домов. Всего в рамках проекта комплексного развития территории будет демонтировано 24 многоквартирных дома и ряд нежилых объектов. Расселение аварийного жилья должно завершиться в течение 5 лет. Первомайский салют в Перми запустят с правого берега Камы в 11 вечера. В администрации Перми рассказали, что длится он будет 5 минут. Кроме того, 1 мая с 14 до 16.00 в центре города пройдет концертная программа, посвященная году пермской промышленности, сообщает Вкурсе.ру. Между тем, парад Победы в Москве в этом году будет без военной техники для минимизации опасности на фоне террористической угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 6 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, ясно. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

11:28, вы слушаете радио Альфа, 4.05 на календаре. И вот я чуть ранее говорил о том, что сегодня Всемирный день щедрости, еще день красивых признаний в любви, день собачьего счастья, день рождения складного зонтика, поздравьте его, и международный день пожарных. Вот, что-то серьезное, наконец-таки. Но есть еще один день под названием День Звездных войн. Почему именно сегодня? Об этом расскажем через 7 минут в исторических фактах. I could stay awake just to hear.

0: Дорожная информация. На радио Альфа пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10. По версии Яндекс.Карт постепенно улицы заполняются транспортом. На Стахановское шоссе Космонавтов до Мира. Время проезда сейчас 8 минут. На мостовой Славяново-Лифаново медленно машины едут от Фокинской до Якова-Свердлова на Локомотивной, от улицы Фридрихенгельс до площади Гайдара. Но пока что время проезда там 5 минут, поэтому можно еще проскочить. Вам всем удачи в пути.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов и 48 минут. Время пермское. Настал момент рассказать вам что-нибудь такое историческое, интересное. Катя Григорьева поможет мне в этом прямо сейчас.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день звездных войн. Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – May the 4th созвучно выражению «May the Force» – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the 4th be with you» – «Да пребудет с вами 4 мая». Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета «London Evening News». Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» «Новая надежда» в далеком 1977 году.
2: Радио «Альфа».

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: В Перми в ближайшее время определят дату отключения отопления. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: 8:02 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать, цитирую, «выпадение американской оборонной составляющей». Конец цитаты. Ранее Дмитрий Песков анонсировал важное выступление президента России Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что его ждут во всем мире. В мае-июне на дорогах в России резко увеличится число ДТП с животными. Об этом сообщили в одной из страховых компаний России. Эксперты объясняют это сезоном размножения. Столкновения с крупными животными особенно опасны. Например, лоси могут весить до 700 килограммов. И такие аварии нередко заканчиваются серьезными повреждениями автомобиля. За наезд на дикое животное грозит штраф за ущерб природе. Сумма зависит от вида животного. За лося штраф до 80 тысяч рублей, за косулю до 40, за глухаря до 6, за белку около 500 рублей. В Пермском крае за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 238 человек. Это примерно в два раза больше, чем недели ранее. С начала сезона к медикам обратились 508 человек, из них 115 дети, сообщает Роспотребнадзор. В Перми начинаются репетиции праздничного парада. Как сообщает мэрия, планируется 3 репетиции торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. Они запланированы 7 мая с 19 до 23, 8 мая с 20:00. В эти периоды будет ограничиваться движение транспорта по нескольким кварталам Комсомольского проспекта, периодически на улицах Екатерининская, Луначарского и Пушкина, на участках от улицы Куйбышева до газеты «Звезда». Во время репетиции рейсовые автобусы будут следовать в обход закрытых участков, пишет текст. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место на этапе Кубка мира в Китае. Россиянки завоевали 8 медалей. 3 золота, 3 серебра, 2 бронзы. Это был первый международный старт для команды в полном национальном статусе с 2022 года. Доллар сегодня 74,80, евро 88,64. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП Давлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 8 градусов, в течение дня ясно. Осадков не ожидается, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 20.
2: Реклама спонсора.
3: Новости! Срочные новости! Покупайте кровлю, фасад и забор в «Центре металлокровли».
4: Кто покупает кровлю зимой?
5: Тот, кто знает, зимой покупать выгодно. Акция

0: Телефон 256-56-00. 256-56-00.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 9 минут в Перми. Уже плюс 8 градусов. В течение дня до плюс 20. И почему такое счастье вообще у нас на этой неделе? Потому что к нам заходит мощная волна тепла, связанная с выносом теплого воздуха с запада европейской территории России. Об этом сообщает гейс-центр ПГНИО. Пик потепления аж до плюс 25 в отдельных районах Прикамья придется на 6 мая. Сейчас минута драйва на 104.1 FM. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: 8.11. Время Пермское. Через 7 минут новости со всего света. И вот следующая история могла бы лечь, мне кажется, в синопсис какого-нибудь фильма ужасов. Ну, судите сами. 20 лет в японских научных лабораториях пытались создать. А что пытались создать, кстати? Вот об этом в ближайшее время.
1: Реклама.
5: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
6: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
7: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам

0: материалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
1: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Загруженность дорог в Перми оценивается в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карты, вот сейчас на Огородниковой мостовой улице Славянова-Лифанова на отрезке от Кузнецкой до Яково-Свердлова машины медленно едут. Время проезда 20 минут. Стоит отметка о том, что в правом ряду встала фура, сообщают пользователи. Это по улице Лифанова. У нас начинается подъем как раз-таки перед светофором. Стоит точка. Имейте это в виду. Из-за этого как раз-таки, скорее всего, и движение. Такое вот вязкое. На улице Мира, ССК Армии до Карпинского время проезда 9 минут, на Локомотивной 8 от улицы Фридриха Энгельса до Гайдара. И на Карпинского от Декабристов до Стаханской будете ехать 7 минут.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка, 8 часов 20 минут, но прямо сейчас обзор мировых событий продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь. Но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
1: Радио Альфа. Реклама.
3: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Bang!

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик красиво придумали.
1: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка-дефис-зрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
6: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
5: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
6: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
7: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Кстати, насчет пика тепла, то в Перми ожидается, что уже в среду будет плюс 25 градусов. Вот такие дела. Сегодня до плюс 20 тоже неплохо. Ну а сейчас новости от Полины Поповой на радио «Альфа».
1: Здравствуйте. Бюджет России получит 200 миллиардов рублей доходов из-за повышения цен на нефть. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Председатель Следственного управления СКР Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела по обращениям о планируемой застройке территории спортивного комплекса в Перми. Об этом сообщили в информационном центре ведомства, пишет РБК. В Перми с 30 апреля временно изменилось движение нескольких автобусов из-за ремонта на коммунальных сетях. С четверга, с 30 апреля, автобусы номер 14, 20, 47, 50, 54, 64, 67 и 74 следуют вместо улицы Василия Каменского по строителей до завершения работ. Остановка улицы Папанинцев временно не обслуживается. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак», «Печь», 59, «Новосилево», 37. По данным метеосервисов, сейчас в Перми плюс 11 градусов. В течение дня ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4,6 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в «Ермак». Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине «Ермак Печи 59». Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО «АБС». Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Сегодня дождь в прогнозе не значится, до плюс 20 градусов, но речь в ближайшее время пойдет про складной зонт. Интересно, что давным-давно эта вещица была крайне дорогой, и позволить ее себе могли императоры, фараоны и их приближенные. Почему так? Об этом через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
9: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
2: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
3: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
4: Утром по будням на радио «Альфа».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
7: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 6 баллов из 10 по версии Яндекс.Карты. Вот сегодня на Огородниково, Мостовой, Славяново, Лифаново, от Кузнецка до Якова, Свердлова машины медленно едут. Уже время проезда составляет 28 минут, на 15 минут больше обычного. Если вы не доехали до того места, где, собственно, вам будет ясна, в чем причина, скажу, напротив музея пермской артиллерии стоит фура в правом ряду. Об этом сообщают пользователи. Соответственно, на подъеме на Лифаново, Якова Свердлова, есть проблемы в движении. Из-за этого и затор. На Стахановской улице от шоссе Космонавтов до Мира. Время проезда 10 минут на Мира. От Советской Армии до Карпинского столько же будете ехать. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы время проезда 9 минут. Локомотивная улица, как всегда. Улица Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Сейчас время проезда 8 минут.
4: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Вы слушаете радио «Альфа», 8 часов 48 минут, 4.05 на календаре. И что ж такого исторического произошло в эту самую дату, об этом расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день складного зонта. В 1715 году фабрикант Жан Мариус представил парижскому обществу первую складную конструкцию этого аксессуара. Зонты известны не одну тысячу лет. В древних Китае и Египте они были символами власти и роскоши, а спасали от солнца. Позволить их себе могли только императоры, фараоны и их приближенные. В начале 8 века в Европе использовали громоздкие зонты, заимствованные из Азии. Жан Мариус уменьшил размеры, используя более легкую ткань. Но главное, на ручке его зонта был замок, который удерживал сложенную конструкцию. Зонт Мариуса был высотой 1.5 метра, весил 2 килограмма и поначалу использовался по традиции для защиты от солнца. Постепенно люди поняли, что складной зонт можно носить с собой и спасаться от дождя. В конце 19 века зонт от дождя с железным каркасом и спицами с прочной прорезиненной тканью запатентовал английский механик Сэмюэл Фокс. Что же касается названия, в русский язык слово пришло из голландского «зондек», что значит «тент» или «навес».
4: Радио «Альфа».

0: Апрель 2026 года стал самым холодным в Перми за последние 6 лет. А каким будет май? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». А уже в ближайшее время у нас стартует «Невероятный вопрос». Проходит у нас каждый будний день с 9 до 10. Сегодня у вас есть возможность выиграть сертификат на СПА-процедуру от Алтайской здравницы.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» — это кирпичные дома на берегу Камы, приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
4: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в «Кинезис». Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранство 106-594-783-57.
7: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
8: Геометрия комфорта на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
9: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
10: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
8: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений «Анютины глазки». Приезжайте по адресу Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Перми 8 часов и 59 минут. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. С 27 мая в России меняются правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих. Из разрешенного списка исключили ноутбуки, компьютеры, накопители и серверное оборудование брендов Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и других. Ввозить теперь их можно только с разрешения производителя. В Минпромторге объясняют это тем, что в стране уже выпускаются свои аналоги. Эксперты не исключают, что поставки могут усложниться, а цены вырасти. Сама техника с рынка не исчезнет, но привычная схема ввоза станет сложнее. Грузовые вагоны сошли с рельсов в Пермском крае. На путях в районе станции Углеуральской Свердловской железной дороги зафиксировано нештатное движение 7 грузовых вагонов. Состав самопроизвольно пришел в движение и столкнулся с локомотивом. В результате 4 вагона сошли с рельсов. Подвижной состав получил повреждения. Ведутся восстановительные работы. Межвузовский кампус «Будущее Пармы» в Перми готов на 17%. Дмитрий Махунин сообщил, что сейчас на строительной площадке ежедневно работает более 700 человек. Все 9 зданий кампуса уже подняты на несколько этажей. Ведется устройство несущих конструкций всех корпусов. Общая готовность объекта составляет 17%, отметил губернатор Прикамья. На следующем этапе планируется монтаж инженерных сетей, закрытие теплового контура здания, а также установка внутренних стен и перегородок. После этого помещения начнут оснащать всем необходимым для проживания и учебных занятий. В Сеуле 2 мая прошли соревнования по короткому дневному сну. Они проводятся уже третий год подряд. Ровно в 15 часов по местному времени в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение примерно 1 часа как следует поспать. Качество сна оценивают судьи. Они надевают участникам соревнований пульсометры и замеряют динамику частоты сердечных сокращений за все время состязания. В этом году лучше всего удалось поспать 80-летнему жителю Сеула. Он стал победителем. На втором месте 37-летний офисный работник, которому, по его словам, удается спать ночью всего около 3-4 часов. Организатором соревнований является мэрия Сеула, которая хочет таким образом обратить внимание общественности на проблему недосыпа и помочь людям научиться восстанавливать свои силы. Доллар сегодня 74,80, евро 88,64. Полина Попова, служба информации.
0: О погоде на радио «Альфа». По данным метеосервисов, сейчас в Перми плюс 11 градусов. В течение дня ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4,6 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9:06 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начинается невероятный вопрос. Напомню вам, что у меня для вас есть сертификаты на СПА-процедуру от Алтайской здравницы. Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской здравнице. Женские, мужские и парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна. А сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабоче-Крестьянская, 19, в районе гипермаркета «Семья». Итак, внимание, вопрос. Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает это. Давайте еще раз. Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает это. Одно условие сегодня. Принимаем по одному варианту от вас. То есть одно предположение, и все. Вот такие дела. 257-0107 наш номер телефона. Еще раз повторю, жду от вас ваше предположение.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
6: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
7: 6+.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огран 106-594-783-57.
10: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 6 баллов из 10. По версии Яндекс.Кар, движение затруднено сейчас на Огородниково мостовой, от Кузнецкой до площади Восстания. Время проезда 24 минуты. На Соликамской, Славяново-Лифаново, от Печорской улицы до Якова Свердлова. Время проезда 17 минут. На Стахановской, от шоссе Космонавтов до Мира, 12. Будете ехать на следующих направлениях. Тоже есть небольшие проблемы в движении. Улица Куйбышева, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. Улица Попова, от Пушкина до Монастырской.
11: Радио «Альфа». 104.1 FM.

9.13, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос только-только начался, присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107. 12+, кстати, игра у нас. Напомню вам. Итак, сегодня выясняем следующее. Принимают вас по...

0: Ка-чинг. Полдесятого, время пермское, вы слушаете радио Альфа, сейчас новости, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро, продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Кремль предупредил о мировом росте цен на нефть из-за атак на российскую инфраструктуру. Удары киевского режима по нефтяным объектам России могут спровоцировать серьезный скачок цен на энергетических рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Перми стартовала речная навигация этого года. Первыми на воду вышли пассажирские суда. И вторыми к городским перевозкам присоединяются прогулочные речные трамвайчики. Пермской лыжной базе «Южный» присвоит имя Анастасии Багиян. Это трехкратная чемпионка в лыжных гонках Паралимпиады 2026. База будет не только носить имя чемпионки, но и познакомиться с историей паралимпийского движения в регионе. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: О погоде на радио Альфа. По данным метеосервисов, сейчас в Перми плюс 11 градусов. В течение дня ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Был такой немецкий сериал, называется он «Детектив Шиманский». Вот песня, вот это вот «Блю кафе» была написана специально для вот этого вот детективного кино. Крис Ри на 104.1 FM, 1998 год. Кстати, Крис Ри в одном из эпизодов сидит в кафе и вот исполняет эту песню. Для немецких слушателей он напрямую этот трек ассоциируется с этим сериалом «Шиманский». Для нас это просто отличная песня, которая звучит на 104.1 FM. Далее дорожная информация и исторические факты.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: По Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортные климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Баба Юпик, красиво придумали.
6: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
6: 6+.
0: В Перми наблюдается небольшая загруженность дорог, всего 4 балла из 10, на Монастырской от Комсомольского проспекта до Попова. Есть небольшие проблемы в движении и на Попова от Пушкина до Монастырской, и в этом же списке Стахановская от снайперов Денера.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Начиная с 7 часов утра температура воздуха стала теплее на 6 градусов, уже плюс 12 ощущаемая, плюс 10 наконец-таки, кстати, потому что предыдущие дни ощущаемая была гораздо ниже из-за ветра. Сегодня все в порядке с этим. Ну а прямо сейчас на Радио Альфа исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 4 мая на календаре, продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день звездных войн. Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – May the 4th – созвучно выражению «May the Force» – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the 4th be with you» – «Да пребудет с вами 4 мая». Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета «London Evening News». Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» «Новая надежда» в далеком 1977 году.
2: Радио Альфа.

0: Вода из всех пермских родников не прошла проверку качества. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва, и речь пойдет о наболевшем. О ценах на бензин и о премиальных его видах.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Кроме того, в радиусе 150 километров от Перми ввели режим «ковер». Пермяки жалуются на сбои в работе мобильного интернета, пишет текст. Мониторинговые сервисы зафиксировали рост сообщений о проблемах с самого утра 4 мая. Пользователи рассказывают, что работают только белые списки. В Перми этим летом решено продолжить проект по вертикальному озеленению. Как сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства, всего будет установлено 84 конструкции вертикального озеленения и цветочниц. Теперь вдоль улицы строителей будут установлены 120 гидровазонов с системой автополива для вертикального озеленения. Эти конструкции вмещают запас воды, обеспечивая постоянное увлажнение почвы. В прошлом году вертикальное озеленение стало особенностью летнего сезона. Оно было применено на тротуарах Комсомольского проспекта от Революции до Комсомольской площади, на транспортной развязке у Центрального рынка, на пересечении шоссе Космонавтов и Аверяцкой, на разделительной полосе по Героев Хасана и улице Строителей. Бет-Сити Парма баскетбольный клуб проиграл третий матч первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотиву Кубань». Пермская команда уступила сопернику на своей площадке со счетом 82-87 накануне. Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Железнодорожники вышли в полуфинал, а Парма покинула турнир и завершила сезон. Ученые заявили о первом в истории падении IQ у поколения Z. Впервые с конца 19 века новое поколение показало результаты хуже, чем у предшественников. Навыки чтения, письма и счета у современной молодежи стремительно падают. Главным виновником интеллектуальной ямы ученые называют цифровизацию образования. В Дании, где 70% учеников использовали цифровые устройства почти на каждом уроке, признали цифровую политику ошибкой. В России также опасаются, что ИИ снизит качество обучения и успеваемости. Доллар сегодня 74,80, евро 88,64. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня ясно, осадков не ожидается, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 10:12. Вы слушаете «Радио Альфа». Сейчас для вас «Минута драйва». Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории экономия, на практике вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: Через 10 минут новости со всего света расскажем, как японские ученые 20 лет пытались создать вечную жизнь. Что у них получилось?
1: Реклама.
5: Скидка 20% на последние квартиры в первой

0: вилка-ложка. В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио «Альфа».

0: 10 часов 23 минуты обо всех самых удивительных вещах, что происходит в мире. В курсе Катя Григорьева сейчас об этом расскажет на Радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
1: Радио Альфа.

0: 10:31. Пермский гидрометцентр сообщает, что изо дня в день волна тепла будет усиливаться, а пик ожидается в среду-четверг, когда максимальная температура воздуха составит от 20 до 25 градусов. Сейчас новости и о погоде, кстати, сразу же после них.
1: Здравствуйте. Бюджет России получит 200 миллиардов рублей доходов из-за повышения цен на нефть. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Председатель Следственного управления СКР Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела по обращениям о планируемой застройке территории спортивного комплекса в Перми. Об этом сообщили в информационном центре ведомства, пишет РБК. В Перми с 30 апреля временно изменилось движение нескольких автобусов из-за ремонта на коммунальных сетях. С четверга, с 30 апреля, автобусы номер 14, 20, 47, 50, 54, 64, 67 и 74 следуют вместо улицы Василия Каменского по строителей до завершения работ. Остановка улицы Папанинцев временно не обслуживается. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа, ООО, АБС, Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня ясно, осадков не ожидается, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажи печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Берем Васильева, 37А. УГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 20.11, вы слушаете Радио Альфа. Взяли с собой зонт? И зря, сегодня дождя, кстати, не будет, но вы можете его рассмотреть и сравнить с тем, что был 1000 лет назад. Об этом мы расскажем в исторических фактах. Кто придумал зонт? Как он стал таким компактным? Кому сказать за это спасибо? Об этом через 7 минут.
1: Реклама.
2: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.

0: Минеральные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
2: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochki.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
3: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: 10:47 в Перми. 4 мая на календаре. Сейчас альманах истории от Кати Григорьевой на Радио Альфа.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день складного зонта. В 1715 году фабрикант Жан Морюс представил парижскому обществу первую складную конструкцию этого аксессуара. Зонты известны не одну тысячу лет. В древних Китае и Египте они были символами власти и роскоши, а спасали от солнца. Позволить их себе могли только императоры, фараоны и их приближенные. В начале 8 века в Европе использовали громоздкие зонты, заимствованные из Азии. Жан Мариус уменьшил размеры, используя более легкую ткань. Но главное, на ручке его зонта был замок, который удерживал сложенную конструкцию. Зонт Мариуса был высотой 1.5 метра, весил 2 килограмма и поначалу использовался по традиции для защиты от солнца. Постепенно люди поняли, что складной зонт можно носить с собой и спасаться от дождя. В конце 19 века зонт от дождя с железным каркасом и спицами, с прочной прорезиненной тканью, запатентовал английский механик Сэмюэль Фокс. Что же касается названия, в русский язык слово пришло из голландского «зондек», что значит «тент» или «навес».
4: Радио «Альфа».

0: Пермский кондитер сделала торт для Филиппа Киркорова с 10 спецэффектами. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. А с вами был Антон Нагибин. Не скучно вам понедельника и, наконец-таки, с тем самым долгожданным теплом. Далее встречать Ирину Плотникову.
1: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: В Перми 11 часов и 2 минуты. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать, цитирую, «выпадение американской оборонной составляющей», конец цитаты. Ранее Песков анонсировал важное выступление президента России Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что его ждут во всем мире. В Пермском крае за прошлую неделю от клещей пострадали 238 человек. Это примерно в два раза больше, чем на предыдущей неделе. А с начала сезона к медикам обратились 508 человек, из них 115 дети, сообщает Роспотребнадзор. Чаще всего случаи укусов клещей фиксируются в Пермском районе и Перми. В Перми начинаются репетиции праздничного парада. Как сообщает мэрия, планируется 3 репетиции торжественного прохождения войск гарнизона. Они запланированы на 7 мая с 7 вечера до 11 вечера и 8 мая с 8 вечера. В эти периоды будет ограничиваться движение транспорта по нескольким кварталам Комсомольского проспекта, периодически на улицах Екатерининская, Луначарского и Пушкина, на участках от Куйбышева до газеты «Звезда». Во время репетиции рейсовые автобусы будут следовать в обход закрытых участков, пишет текст. В Пермском крае на этой неделе потеплеет до плюс 25, а в Прикамье температура воздуха будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Пик потепления ожидается в среду 6 мая. В этот день воздух прогреется до плюс 25, сообщают синоптики. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49%. С минимальным отрывом на втором месте обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика, русский, сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература, география набрали меньше голосов. А физика, химия и информатика оказались в конце списка. Опрос также показал, что ключевая причина интереса к предмету – не его содержание, а подход к преподаванию. Так, 65,5% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителя. Доллар сегодня 74,80, евро 88,64. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми солнечно, без осадков, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Днем до плюс 20 градусов, сейчас в Перми плюс 15.
2: Реклама спонсора.
3: Новости! Срочные новости! Покупайте кровлю, фасад и забор в «Центре металлокровли».
4: Кто покупает кровлю зимой?
5: Тот, кто знает, зимой покупать выгодно.

0: Телефон 256-56-00. 256-56-00.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Отпускаем все мысли о прекрасно проведенных выходных днях и настраиваемся на продуктивную рабочую неделю с мыслью, опять-таки, о том, что впереди еще одни продолжительные выходные. Всем доброго утра! Вы слушаете Радио Альфа. С вами Ирина Плотникова. Понедельник, 4 мая на календаре. Желаю вам успехов и отличного настроения. Впереди Полина Гагарина. Послушаем Джо Десена и через пару минут Арилена Ара.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
4: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
5: Банька.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: У нас отличная музыка для рабочего настроения. Шакира только что на Радио Альфа. Далее Кэтсай. Для начала новости. О событиях понедельника коротко. Полина Попова. Спонсор выпуска на Радио Альфа. ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. В Пермском крае отменен режим беспилотной опасности. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Перми сняты. Средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории в России за период с 20 по 26 апреля составила 188 рублей за килограмм. Это на 6% меньше, чем недели ранее. И на 15% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков. Первоклассников предложили учить на свежем воздухе. В мае и сентябре, если погода позволяет, уроки для самых маленьких учеников можно проводить на улице, чередуя занятия в классе. Такую идею обсуждают в Общественной палате. Пермская художественная галерея начала проводить обзорные сборные экскурсии. Это экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам в составе группы до 25 человек. Билет можно приобрести заранее на сайте галереи или в день посещения при наличии свободных мест в группе. Сейчас предлагается 5 вариантов экскурсий. Их продолжительность от часа до полутора часов. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио Альфа. О погоде. В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня ясно, без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. И столбики термометров еще поднимутся до отметки в плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Один из самых ярких хитов середины 90-х и песня, которая стала визитной карточкой исполнительницы Тони Брэкстон на радио Альфа 104.1 FM. Ну а глянцевые журналы пишут, что этим летом в моду возвращается трендовая одежда 90-х. Что будет на пике популярности? Прямо сейчас заходите в группу радио Альфа ВКонтакте, добавляйтесь в подписчики и читайте этот пост о моде из 90-х. Три последние десятилетия впереди. Музыкальная история в золотой коллекции «Радио Альфа». Нас ждут Daft Punk и Pharrell Williams, Ace of Base и Scorpions откроют золотую коллекцию.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООСЗ «Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
5: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка-дефис-зрения.ру. Организатор акции ИБ «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: Идем.
9: Летим.
8: Едем.
9: Отдыхаем.
8: Путешествуем.
9: С туристической компанией «Кубань».
8: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
9: Звоним. 2-700-510.
8: Ждем на Ленина 10.
9: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
10: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
11: Утром по будням на радио Альфа.
12: Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Альфа.
1: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
2: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений «Анютины глазки». Приезжайте по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 12 часов и 2 минуты. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Прикамье отменен режим беспилотной опасности. В аэропорту Перми снят режим «Ковер», предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Большое Савино начинает работать в штатном режиме. В Пермском управлении по экологии раскрыли данные мониторинга качества воды в 10 популярных городских родниках. Качество воды контролировалось в течение прошлого года. Исходя из данных исследований, качество воды не соответствует требованиям СанПин во всех исследуемых родниках, сообщают экологи. В частности, фиксировались превышения по показателям колиформные бактерии, кишечная палочка, которые являются индикаторами органического загрязнения. В двух родниках обнаружено наличие энтерококков в воде, что говорит о возможных фекальных загрязнениях. Роспотребнадзор отмечает, что родники не следует рассматривать как источники питьевого водоснабжения. Не рекомендуется использовать родниковую воду для бытовых целей, в том числе для мытья рук, посуды, овощей и фруктов, сообщает интернет-газета «Текст». Пермская художественная галерея начала проводить сборные экскурсии. Это экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам в составе группы до 25 человек. Билет можно приобрести заранее на сайте галереи или в день посещения при наличии свободных мест в группе. Сейчас предлагается 5 вариантов экскурсии. Параллельно продолжаются кураторские экскурсии от научных сотрудников галереи. Это более глубокие авторские маршруты по отдельным разделам коллекции. Также в галерее работают лекционные и образовательные программы. Бет-Сити Парма проиграла 3-й матч первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ Локомотиву Кубань. Пермская команда уступила сопернику на своей площадке накануне со счетом 82-87. Счет в серии до 3 побед стал 3-0 в пользу Локомотива. Железнодорожники вышли в полуфинал, а Парма покинула турнир и завершила сезон. На этом пока все новости. Доллар сегодня 74.80, евро 88.64. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». В Перми сегодня ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа». Obsession.

0: «Танцы минус» на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим. Остается пожелать, чтобы маленькие задачи складывались в большую цель, которая, конечно, будет достигнута в течение этой недели. Вы слушаете радио «Альфа» 12.12 в городе. В продолжении часа новый хит от Бруно Марса. И впереди очень весенняя горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, «Банька своя». Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
8: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, промышленная 22. Звоните 205-51-91.
9: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
10: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Всегда легкая и в своем настроении, и в своих песнях. Елка только что на радио Альфа, проще, это ее новая песня. В Перми 12 часов и 32 минуты, о событиях коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. Не менее 3 человек погибли из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Сообщает Коммерсант, еще как минимум у 3 пассажиров выявлены симптомы вируса. 4 вагона грузового состава сошли с рельсов у станции Углеуральская в Пермском крае. Из-за происшествия подвижной состав поврежден. Ведутся восстановительные работы. Прокуратура организовала проверку. За последние 2 года 32% экономически активных пермяков кардинально сменили профессию. Среди них порядка 20% довольны результатами, 15% сожалеют о переходе. Главный критерий успеха не зарплата, а возможности для профессионального роста и развития, что отмечают и сами жители города, сообщает новый компаньон со ссылкой на исследование Superjob. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «АБС» Ермак Печи 59, Новосильево 37. В Перми сегодня ясно, без осадков, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Днем до плюс 20 градусов.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
6: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Мы всегда онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru и слушайте любимую музыку в умных колонках. Далее «Золотая коллекция», подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске Дэнни и Тереза, Джессика Джей и Европа.
1: Реклама.
2: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.рефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
7: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
8: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
9: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников «Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
11: «Золотая коллекция». Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Секреты красоты».
12: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 13:02. С новостями дня на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнил, что поступление и недопоступление доходов в госбюджет за последние два месяца находятся на одинаковом уровне, поэтому эти показатели в конечном итоге друг друга уравновесят. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что произойдет рост мировых цен на нефть в случае сокращения поставок российского сырья из-за ударов ВСУ по инфраструктуре. Граждане смогут легально покупать криптовалюту через обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих, но рассчитываться ею внутри страны будет запрещено. Правительство одобрило поправки в налоговый кодекс, синхронизирующие его с законопроектом о легализации обращения цифровых валют в России, который Госдума уже приняла в первом чтении. Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой частью России может составить до 1 триллиона рублей. Такой прогноз сделал президент Российского национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, передает РИА Новости. Мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость, заявил ранее Владимир Путин. По оценкам эксперта, длина моста составит от 6 километров самой узкой части пролива. Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался. Занимался с середины 20 века. В Свердловском районе Перми на улице Ижевской ограничат движение транспорта. До 18 мая на участке улицы проведут коммунальные раскопки. Энергетикам предстоит провести ремонт теплосети. В компании «Т-Плюс» пояснили необходимость ремонта для обеспечения надежной подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. На время проведения работ сузят до одной полосы проезжую часть в районе домов номер 19 и 19А на улице Ижевской. Энергетик рекомендует планировать маршрут движения, выбирать пути объезда. Напомню, что в Перми близится завершение отопительного сезона. Батареи станут холодными в домах пермяков уже в ближайшие дни. В Екатеринбурге заработал первый в России робот-автозаправщик. Во время заливки бензина в бак автомобиля водителю не нужно покидать салон машины. По словам разработчиков умного устройства, робот оснащен тремя камерами. Благодаря системе искусственного интеллекта он анализирует полученный с них видеопоток. Как сообщает РИА Новости, автозаправщик обнаруживает бензобак, затем откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. Ранее подобная система появилась в Китае. Она может заправлять любые марки автомобилей. Единственное условие – расположение бензобака с правой стороны. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 5 мая во вторник в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов. Завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».
8: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
7: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: День красивых признаний в любви отмечается сегодня, 4 мая. Как известно, слов любви много не бывает, так что не скупитесь на самые чувственные признания и благородные поступки. Если еще не придумали, какие же слова подобрать, пусть наша дневная романтиколлекция вас вдохновит. Только музыка в ближайшие четверть часа. Сегодня пятерки лучших песен о любви на радио «Альфа». Сирил и Дин Льюис, Лайнел Ричи с хитом «Хеллоу». Послушаем Доминика Джокера, Дайда и Энрике Иглесиас уже сейчас.

0: Сирил и Дин Льюис на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Плюс 18 градусов в Перми, солнечную погоду обещают и на завтра. Говорят, будет еще теплее. Подробный прогноз после получасовых новостей. А через пару минут на Радио Альфа. Моби.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
4: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
7: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
8: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Моби на радио Альфа продолжит этот час. Новая песня от Тедди Свимсом. Пока новости с кратким обзором. Зара Пахметов, спонсор выпуска на радио Альфа, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Выступление Владимира Путина на параде Победы в Москве ждет весь мир. Оно будет очень важным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Накануне вступили в силу новые правила снятия граждан с регистрационного учета. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на приказ МВД. Теперь лишить человека прописки можно только по решению суда. В Пермском крае на этой неделе температура воздуха будет на 4 градуса выше климатической нормы. Пик потепления ожидается в среду. В этот день воздух прогреется до плюс 25, сообщили в ГИС-центре ПГНИЛ. Гарри Поттера россияне в основном знают по фильмам, а не по книгам. Джоан Роулинг это показал совместный опрос сервиса Superjob и Риан. Фильмы о знаменитом волшебнике смотрели 74% экономически активного населения страны. Книги читали 31%. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 5 мая. В Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 11-13, завтра днем в Перми плюс 20-22 градуса.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Серж Диван и Хедли на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Ну и, конечно, тон всему дню задает невероятный вопрос. Разгадываем его по будням после 9 утра. Ну а победа в игре, я думаю, еще больше вдохновляет вас. А сегодня в невероятном вопросе выясняли, что во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает. Оказывается, ест, жует. Если вы в эти минуты находитесь за обеденным столом, перерыв-то обеденный продолжается. Приятного аппетита. Золотая коллекция через пару минут. В тройке ярких хитов прошедших десятилетий. Вас стараемся Марайя Керри, Энигма и Лиан Росс на Радио Альфа.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
4: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
5: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
6: Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
7: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
6: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
8: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
9: 6+. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
10: Бабаюпик, красиво придумали.
9: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа. ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 2 часа дня вы слушаете Радио Альфа с новостями понедельника. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и конфронтационными действиями с их стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. Ранее Дмитрий Песков анонсировал важное выступление президента России Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что его ждут во всем мире. В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию женщин в УМС. С инициативой выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает РИА Новости. Парламентарий напомнил, что система УМС формируется за счет тех средств, которые граждане или работодатели за граждан отчисляют в фонд обязательного медстрахования. Леонов подчеркнул, что это касается тех россиян, которые работают официально. Парламентарий считает, что отдых, восстановление здоровья и исправление возможных косметических дефектов за счет государства – вот что действительно нужно. Он добавил, что это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами. Мошенники в преддверии Дня Победы звонят ветеранам под видом сотрудников соцфонда, Минтруда или соцзащиты, выпрашивая реквизиты карты для якобы зачисления выплаты. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, помимо выплат, мошенники используют схему с наградой для приманки. Они используют медаль ко Дню Победы, предлагая перейти по ссылке для проверки данных, чтобы ее получить. Пожарская подчеркнула, что настоящие выплаты не требуют предварительных звонков и кодов из СМС, деньги поступают автоматически на карту ветерана или через отделение банков и почты. Жители Прикамья в ближайшие дни ждет уникальное астрономическое явление. Над регионом с огромной скоростью пронесутся частицы метеорного потока «Эта Акварида». Подробности рассказали в Пермском планетарии. Максимум метеорного потока можно наблюдать 6 мая до 3 часов утра. Его интенсивность достигнет 20 метеоров в час. Поток генерируется от мелких частиц кометы Галлея. Астрономы его официально зафиксировали около 180 лет назад. Спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли. Отмечается, что интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью майских праздников. Чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турции, Египта и Абхазии. Также популярны страны Азии – Китай, Вьетнам и Шри-Ланка. Кроме того, туристы стали чаще бронировать горящие туры внутри России. России на майские праздники. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшина Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 5 мая во вторник в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Предстоящей ночью 11-13 градусов тепла, завтра днем в Перми плюс 20-22.
2: Реклама спонсора.
3: Новости, срочные новости! Покупайте кровлю, фасад и забор в «Центре металлокровли».
4: Кто покупает кровлю зимой?
5: Тот, кто знает, зимой покупать выгодно. Акция за...

0: Телефон 256-56-00. 256-56-00.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: особая любовь поклонников, которые сложно переоценить, достаточно хоть раз побывать на их концерте. Всегда солдаут, звери, на Радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. Далее Ди Рассел и через пару минут Алок, Зиба и Португал Зумен.
1: Реклама.
2: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений крапива Пермь ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником крапива Пермь. Ищите нас в ВК и в официальном канале Макс. Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
9: Очки «Хамелеоны» меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
10: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкаефизрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
12: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
13: Бабаюпик красиво придумали.
12: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: 20 градусов. Завтра днем плюс 20-22.
1: Реклама спонсора.
2: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Вдохновленная ямайским регги Инна Стил написала эту песню, которую и исполнила вместе с Михеем и его группой Джуманджи. Вообще, надо сказать, тогда, в конце 90-х, жанр регги был не особо популярен в нашей стране. Может, оттого эта песня получилась такой новаторской, легкой, и до сих пор мы слушаем ее с удовольствием. По крайней мере, я. Михей Джуманджи на радио Альфа. Только что далее без перерыва Моджо, Селин Дион и Бонни Тайлер. Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции радио Альфа.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску-Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
6: Обращайтесь в Центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
8: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
9: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
10: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
11: Утром по будням на радио «Альфа».
12: Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
13: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Альфа.
1: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
2: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений «Анютины глазки». Приезжайте по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Вы слушаете радио «Альфа» в Перми, 15.01. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Любое вмешательство США в режим судоходства через Ормузский пролив Иран расценит как факт нарушения режима прекращения огня между сторонами. Об этом сообщил глава комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Исламской Республики в соцсетях. Политик отметил, что управление Ормузским проливом или Персидским заливом не будет осуществляться на основе заявления американского президента Дональда Трампа. Большинство опрошенных россиян выступили за возвращение западных компаний хотя бы в одной сфере. Примерно четверть респондентов не желает этого. Еще 17% не смогли ответить на соответствующий вопрос, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный Ассоциацией исследовательских компаний «Группа 789». Большая часть опрошенных хочет, чтобы в Россию вернулись западные производители автомобилей. 28% участников исследования заинтересованы в возвращении производителей кино, музыки и компьютерных игр. Некоторые респонденты хотели бы возвращение производителей программного обеспечения, мебели и стройматериалов, продуктов питания, а также косметики. В Перми на время репетиции Парада Победы изменят схему движения городских автобусных маршрутов. О предстоящих изменениях сообщил Департамент транспорта. Их ведут 7 мая с 19 до 23.00, а 8 мая с 20.00. Маршрута номер 10-14.33 проследует в объезд по улицам Ленина и Сибирской. Маршрута номер 52 и 60 в сторону улицы Ленина направят по улицам Пушкина и Попова, Комсомольского проспекта, по улицам Попова, Пушкина, Куйбышева, Революции. Маршрут номер 81 в направлении улицы Ленина пройдет по улицам Пушкина, Борчининова, Екатерининской и Крисанова в направлении Комсомольского проспекта по улицам Крисанова, Луначарского, Борчининова, Пушкина, Куйбышева и Революции. Маршруты номер 7 и 41 укоротят до остановки улицы Попова. Автобусы маршрута номер 51 проследуют по улицам Сибирской и Революции. Маршрут номер 50 в направлении микрорайона Парковой пройдет по улицам Пушкина и Куйбышева до улицы Ленина. Американская киноакадемия внесла изменения в регламент вручения премии «Оскар». Согласно новым правилам, американские работы и сценарии, созданные с помощью искусственного интеллекта, больше не смогут претендовать на награду, пишет российская газета. Отныне в актерских категориях участие допускаются только роли, заявленные в официальных титрах. При этом необходимо документально подтвердить, что персонаж был сыгран живым человеком. Аналогичные требования вводятся и для сценариев. Тексты должны быть написаны людьми. Как заявили представители киноакадемии, эти меры призваны сохранить статус премии как подлинные награды за человеческий труд. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: И расскажу о погоде. В Перми сейчас плюс 20 градусов. Завтра, 5 мая, будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 11-13. Во вторник днем в Перми плюс 20-22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Насколько удачно может сложиться эта неделя, дано понять каждому из нас. Ну, вообще, конечно, как настроимся. А настраиваемся мы на эту неделю не только трудоемко, но и празднично. 7 мая будем отмечать День радио, а 9-го – День Великой Победы. И, кстати, в связи с репетициями парада в этот четверг с 7 вечера будет перекрыто движение по Комсомольскому проспекту с 8 вечера на прилегающих Екатерининской, Луначарского, Пушкина ограничения продлятся до 23:00. А на следующий день, в пятницу, 8 мая, с 8 вечера перекроют движение в районе Октябрьской площади уже до того момента, когда отшумят все празднования, приуроченные Дню Великой Победы. Заранее выбирайте маршруты. Ну и, конечно, оставайтесь на 104.1 FM, это Радио Альфа, далее Soul Asylum, Григорий Лепс, послушаем Полис и через пару минут Оливия Адамс на Радио Альфа.
1: Реклама. Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
2: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
3: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
6: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
7: 6+. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
8: Бабаюпик, красиво придумали.
7: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио Альфа.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это Келли Кларксон на радио Альфа. 15:33 в Перми. С новостями коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил РИА Новости замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. В прошлом году диспансеризацию и профосмотры прямо на рабочем месте прошли почти 2 миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что такая возможность появилась в рамках системы обязательного медстрахования. Главной концертной площадкой Дягилевского фестиваля станет Дом музыки на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Фестивальный клуб начнет работу в соседнем здании Пермской художественной галереи. Жители России сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая траты на продукты питания, сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков Сбериндекса. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 5 мая. В Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 11-13, завтра днем в Перми плюс 20-22 градуса.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Девочки смеются.
1: Реклама.
2: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсодоме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
3: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
7: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
8: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
7: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
9: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников «Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин на Совете законодателей заявил о необходимости избегать избыточных ограничений, которые могут тормозить развитие страны. Его слова прокомментировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о том, что не все инициативы власти воспринимаются обществом как целесообразные, в том числе из-за недостаточного разъяснения. В Кремле также отметили, что Россия сталкивается с серьезными вызовами и нуждается в более системном подходе к законодательной работе. Районный коэффициент при расчете пенсии сотрудникам МВД, прослужившим в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, вне зависимости от региона и статуса, на момент назначения пенсии нужно сохранить. С такой инициативой выступили в Госдуме. Обращение направлено на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Документ есть в распоряжении ТАСС. Сейчас в России право на сохранение коэффициента сохраняется только после переезда из районов Крайнего Севера, после увольнения со службы. Если же человек продолжает службу после перевода в другой регион, это может стать причиной потери северных надбавок. Уроки для первоклассников в мае-сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их занятиями в помещении. Такое мнение высказал ТАСС замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, такой подход может стать частью образовательного процесса и будет стимулировать интерес детей к занятиям. Подобная практика часто используется в зарубежных школах, отметил общественник. Управление ЗАГС Перми сообщило об открытии двух новых площадок для проведения торжественных регистраций браков. Молодоженов ждет Дворец молодежи на улице Петропавловской, 185, и ресурсный центр «Пермь семейная» на улице Монастырской, 3. Дзержинский отдел ЗАГС во Дворце молодежи открыт для регистрации браков 16 и 19 июня, 16 и 31 июля, а также 14 и 26 августа. Свердловский отдел ЗАГС в центре «Пермь семейная» 12 и 19 июня, 3, 17 и 31 июля, 14 и 28 августа. Торжественные церемонии проводятся бесплатно, кроме уплаты госпошлины в размере 350 рублей. В России за последние годы кратно увеличилось число мужчин, берущих для себя отпуск по уходу за ребенком. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольга Лебединская. Доля таких мужчин выросла с 2 до 12,5%, а абсолютное число в 9 раз с 20 по 25 годы. Это показывает статистика Росстата. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком мужчины оформляют в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане. Еще 35% отцов хотят, но не могут взять отпуск. Взять отпуск по уходу за ребенком может не только мама, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.

0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 5 мая во вторник в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 20 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: таких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, и я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Западные страны возводят новый железный занавес России, считает посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. В России готовится персонализированная мРНК-вакцина от меланомы для второго пациента. Об этом сообщил научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, препарат планируют изготовить и ввести в ближайшее время. В Перми отопительный сезон могут завершить в ближайшие дни. Об этом пишет новый компаньон со ссылкой на городской департамент ЖКХ. В прошлом году спрос на тестирование вируса папилломы человека вырос на 10% по сравнению с 2024 годом, а в первом квартале этого года еще на 12% год-году, по данным аналитического проекта «Индекс Инвитро». Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59», Новосильева 37. Во вторник, 5 мая, в Перми малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа по утрам в будни после 9 в невероятном опросе 12+, вы можете выиграть сертификат на СПА-процедуру от Алтайской здравницы. Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской здравнице. Женские, мужские и парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна. А сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабоче-Крестьянская, 19, в районе гипермаркета «Семья».
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд». Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
7: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мазис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Секреты красоты».
10: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин указал на необходимость губернаторам общаться с народом, выбирая приоритетные для регионов задачи. Ранее глава государства утвердил обновленный перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективная работа губернаторов. В утвержденном списке 21 критерий. Первое место занимает доверие людей к власти. Его планируется определять с помощью опросов среди местного населения. Далее в списке критериев стоит уровень рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни, удовлетворенность условиями для ветеранов СВО, темпы роста доходов населения, цифровая зрелость госсектора и социальной сферы. В России 21 региону спишут более 114 миллиардов рублей долгов по бюджетным кредитам. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Премьер-министр подчеркнул, что Кабмин помогает регионам развивать инфраструктуру и создавать выгодные условия для бизнеса. Одним из способов такой поддержки является списание задолженности по бюджетным кредитам. В список регионов, которым будет предоставлена помощь, вошли Удмуртия, Чувашия, Карелия, Коми, Мордовия, Красноярский, Пермский и Хабаровский края. Около 2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам этого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей. Декларацию подавать не потребуется. Налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря следующего года. Минфин рассчитывает получить 305,5 миллиардов рублей. В Свердловском районе Перми на улице Ижевской ограничат движение транспорта. До 18 мая на участке улицы проведут коммунальные раскопки. Энергетикам предстоит провести ремонт теплосети. В компании Т-Плюс пояснили необходимость ремонта для обеспечения надежной подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. На время проведения работ сусят до одной полосы проезжую часть в районе домов номер 19 и 19А на улице Ижевской. Энергетики рекомендуют планировать маршрут движения, выбирать пути объезда. Напомню, что в Перми близится завершение отопительного сезона. Батареи станут холодными в домах пермяков уже в ближайшие дни. Россиян в следующем году ожидает 118 выходных дней. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Ранее министерство представило проект постановления правительства, в котором указаны рабочие праздничные дни за следующий год. Так, будущие новогодние праздники продлятся 11 дней. Они начнутся 31 декабря и закончатся 10 января. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 5 мая во вторник в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер юго-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама спонсора.
3: Новости! Срочные новости! Покупайте кровлю, фасад и забор в «Центре металлокровли».
4: Кто покупает кровлю зимой?
5: Тот, кто знает, зимой покупать выгодно. Акция «Заплати зимой, забери весной» от «Центра металлокровли». Купи кровлю, фасад и забор сегодня и забери, когда удобно. Станет дороже, доплаты не нужно. Станет дешевле, заберешь разницу. «Центр металлокровли». Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: OMICRAB.PM. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Вегардиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.
1: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35-18+.
2: Очки «Хамелеоны» меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефисзрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мебель в Олимпе.
5: Мебель в Олимпе.
4: Мебель в Олимпе.
5: Мебель в Олимпе.
4: Мебель в Олимпе.
5: Мебель в Олимпе.
4: Мебель в Олимпе.
6: На Свиязева 39А.
7: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
8: Посмотрим, какая сейчас обстановка на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, загружены они на 4 балла из 10. Самые заметные заторы на Куйбышево от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Компросе от Ленина до Революции, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского и от Снайперов до Мира.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
2: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом, забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо-доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму.
5: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена.

0: на в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
0: Утром по будням на радио Альфа.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
4: Телефон рекламной службы 259 17 00.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого, на Радио Альфа. Новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова по собственному желанию. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости. Российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежей и недоступность кредитов по итогам первого квартала этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. В Пермском крае на этой неделе температура воздуха будет на 4 градуса выше климатической нормы. Пик потепления ожидается в среду. В этот день воздух прогреется до плюс 25, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. Экстракт малины может снижать повреждения, уменьшать накопление жира при метаболической жировой болезни. К такому выводу пришли ученые из Китайского медицинского университета. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, во вторник, 5 мая, в Перми малооблачно будет, осадков не обещают, ветер юго-западный до 6 метров в секунду, температура нынешней ночью 11-13 градусов, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 20 градусов.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Информация о дорожной обстановке в Перми. По данным Яндекс.Кар, сейчас движение в городе на 6 баллов загружено. Больше всего транспорта скопилось на Куйбышево, от Ладыгина до Чкалова, на Компросе, от Тимирязева до Советской, от Монастырской до Революции, на Васильево, от Героев Хасана до Куйбышева.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
5: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Бекер Дейв Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня. Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
7: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников «Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».
10: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».
11: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
12: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений «Анютины глазки». Приезжайте по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18 часов 2 минуты. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Иран находится в постоянном контакте с Россией и Китаем по различным вопросам. Об этом сообщил официальный представитель МИД Республики Исмаил Багаи, пишет РИА Новости. Говоря о возможном участии Москвы и Пекина в качестве гарантов потенциального соглашения между Ираном и США, дипломат подчеркнул, что Тегеран поддерживает контакты с двумя странами. Как напомнил Багаи, у сторон есть различные договоренности, включая соглашение о стратегическом партнерстве. На объявление Австрии и российских дипломатов персонами нон-грата и их высылку из страны последует жесткая реакция Москвы. Об этом заявило посольство России в Вене. В диппредставительстве подчеркнули, что считают этот недружественный шаг австрийских властей неоправданным, политически мотивированным и неприемлемым. Напомню, что власти Австрии объявили трех российских дипломатов персонами нон-грата и выслали их из страны. В Вене отметили, что причиной стал лес антенн на крышах дипломатических зданий, которые якобы используются для шпионажа. Общее число российских сотрудников дипмиссии, высланных Австрией с 2020 года, достигло 14. В Туапсе собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, сообщает оперштаб Кубани. Последствия разлива нефтепродукта в результате атаки БПЛА продолжают ликвидировать. В работе участвует порядка 730 человек и 65 единиц техники. В Туапсе продолжается уборка общественных пространств, с улиц, дворов, парков, спортплощадок вывозят мусор. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров на территории морского терминала НПЗ соответствуют норме. Жители Прикамья в ближайшие дни ждет уникальное астрономическое явление. Над регионом с огромной скоростью пронесутся частицы метеорного потока «Эта Акварида». Подробности рассказали в Пермском планетарии. Максимум метеорного потока можно наблюдать 6 мая до 3 часов утра. Его интенсивность достигнет 20 метеоров в час. Поток генерируется от мелких частиц кометы Галлея. Астрономы его официально зафиксировали около 180 лет назад. Больше всего вакансий для пенсионеров в России сейчас предлагается по профессиям разнорабочего, повара и пекаря, машиниста спецтехники, горничной, уборщика, а также санитара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Суперджоп». Как отметили аналитики агентства, возрастная дискриминация при трудоустройстве запрещена законом, поэтому судить о востребованности пенсионеров можно только косвенно, по откликам работодателей на их резюме. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 5 мая, во вторник, в Перми малооблачно будет, без осадков. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 11-13, завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Спонсор «Минуты Драйва» на радио «Альфа» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута Драйва».
3: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стала для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
5: Реклама.
6: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадомина Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсагрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-50.
9: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
11: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
12: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
11: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
13: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
14: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точканефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
16: 6+.
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах в Перми. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 6 баллов. Самая крупная пробка на Якутской от 1 Красноборской до Докучаева. Затор протяженностью более 4 километров, скорость потока не превышает 6 километров в час. Потерять там можно больше 45 минут. На Васильево 15-минутный затор от Героев Хасана до Куйбышева. На Компросе тоже примерно 15 минут можно простоять от Монастырской до Полина Осипенко.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио Альфа по утрам в будни после 9 в невероятном опросе 12+, вы можете выиграть сертификат на СПА-процедуру от Алтайской здравницы. Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской здравнице. Женские, мужские и парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна. А сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабоче-Крестьянская, 19, в районе гипермаркета «Семья».
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.

Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. ИП Гордеев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.

0: Горячие бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perim.bochki.ru.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать, будьте осторожны. Но по этой же причине усиления сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марка Шагала называется «Ландышем» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета самого Николая и двух их старших дочерей, великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штадт». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-7500.
6: Погрузитесь в гармонию природы с таежным СПА «Алтайская здравница». Сибирские СПА-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Идем.
3: Летим.
2: Едем.
3: Отдыхаем.
2: Путешествуем.
3: С туристической компанией «Кубань».
2: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
3: Звоним. 2-700-510.
2: Ждем на Ленина 10.
3: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
5: На радио «Альфа» снова информация о загруженности пермских дорог. Оценивается она сейчас по данным Яндекс.Карт на 7 баллов из 10. 15-минутные пробки на Камском мосту, улице Попова от Борцов Революции до Пушкина, на Компросе от Монастырской до Полины Осипенко, на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, на Сибирской от Монастырской до Революции, а также на Куйбышева от Петропавловской до Революции.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
6: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Пегарди Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.
1: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
2: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
3: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
4: На Магистральной, 12Б и Геофизиков 4. 0+.
5: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Телефон рекламной службы 259-1700.
8: Радио «Альфа».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 7 вечера. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Для российских пользователей весь зарубежный интернет-трафик может стать платным в рамках борьбы с использованием VPN. Минцифры рассказали, что вопрос о введении отдельной тарификации для международного трафика находится на рассмотрении. На данный момент мера рассматривается в отношении мобильных сетей. О решениях по стационарному интернету ничего не сказано. При этом Роскомнадзор не ограничивает использование VPN-сервисов в корпоративных целях внутри России. Мера касается только тех сервисов, которые применяются для обхода блокировок запрещенных ресурсов. Накануне вступили в силу новые правила снятия граждан с регистрационного учета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на приказ МВД. Теперь лишить человека прописки можно только по решению суда. Речь идет о случае, когда регистрацию признают фиктивной. Например, она была оформлена без намерения фактически проживать по указанному адресу. Раньше такие вопросы могли решаться после внутренней проверки. Теперь основанием станет только вступившее в силу судебное решение. Новые правила распространяются как на самих граждан, предоставлявших недостоверные данные, так и на собственников жилья, которые оформляли так называемую бумажную прописку. В Перми на время репетиции Парада Победы изменят схему движения городских автобусных маршрутов. О предстоящих изменениях сообщил Департамент транспорта. Их ведут 7 мая с 19 до 23.00, а 8 мая с 20.00. Маршрута номер 10, 14.33 проследует в объезд по улицам Ленина и Сибирской. Маршрута номер 52 и 60 в сторону улицы Ленина направят по улицам Пушкина и Попова, Комсомольского проспекта, по улицам Попова, Пушкина, Куйбышева, Революции. Маршрут номер 81 в направлении улицы Ленина пройдет по улицам Пушкина, Борчининова, Екатерининской и Крисанова в направлении Комсомольского проспекта по улицам Крисанова, Луначарского, Борчининова, Пушкина, Куйбышева и Революции. Маршруты номер 7 и 41 укоротят до остановки улицы Попова. Автобусы маршрута номер 51 проследуют по улицам Сибирской и Революции. Маршрут номер 50 в направлении микрорайона Парковой пройдет по улицам Пушкина и Куйбышева до улицы Ленина. Италия и Япония стали лучшими направлениями для гастротура. Эти страны предлагают уникальный опыт, где еда становится не просто насыщением, а настоящим искусством. Как пишет News.ru, среди гурманов также высоко ценятся Грузия и Мексика за их щедрость и яркие вкусы. Также тревел-эксперты выделили тайскую кухню. Она виртуозно балансирует на грани четырех стихий – сладкого, кислого, острого и соленого. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 5 мая во вторник в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
0: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
1: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1. ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
5: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Готовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
6: Коротко скажу, где самые крупные затруднения на пермских дорогах к этой минуте. По данным Яндекс.Карт, скопления транспорта наблюдаются на Стахановской, от Снайперов до Мира, от моста через железную дорогу до Карпинского, на Промышленной, от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Компросе, от Пушкина до Петропавловской.
7: Радио Альфа, 104.1 FM.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера с новостями уходящего понедельника. На радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. 11 регионов России примут участие в эксперименте с передвижными аптеками. Это Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский, Краснодарский, Ставропольские края, Кабардино-Балкария, Калмыкия, ДНР и Бурятия. Как уточнили в Минздраве, в этих регионах можно будет вести розничную торговлю лекарствами в населенных пунктах, где нет обычных аптек. На мобильный пункт возлагаются аналогичные требования к качеству и безопасности фармацевтической деятельности. Он должен быть оснащен необходимым оборудованием, электронной системой платежей, а также предусматривать работу фармацевта. В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 28 года, ни после него. Об этом заявили в Минтруда в ответ на запрос зампреда Думского комитета по экономической политике, передает ТАСС. В министерстве также заверили, что другие параметры возраста выхода на пенсию не обсуждаются и не прорабатываются. Ранее в Госдуме предложили вернуть для жителей Крайнего Севера право на досрочную пенсию в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин при наличии необходимого стажа. В России упростили оформление временной работы для подростков, сообщает «Парламентская газета». Теперь школы и колледжи смогут подавать заявки на трудоустройство учеников онлайн через платформу «Работа в России». Раньше такие документы оформляли только на бумаге. Подростки от 14 до 18 лет по-прежнему могут устроиться на работу в свободное от учебы время, самостоятельно через центры занятости или с помощью образовательных организаций. Ожидается, что новые правила сделают процесс быстрее и удобнее. Управление ЗАГС Перми сообщило об открытии двух новых площадок для проведения торжественных регистраций браков. Молодоженов ждет Дворец молодежи на улице Петропавловской, 185, и ресурсный центр «Пермь семейная» на улице Монастырской, 3. Дзержинский отдел ЗАГС во Дворце молодежи открыт для регистрации браков 16 и 19 июня, 16 и 31 июля, а также 14 и 26 августа. Свердловский отдел ЗАГС в центре «Пермь семейная» 12 и 19 июня, 3, 17 и 31 июля, 14 и 28 августа. Торжественная церемония проводится бесплатно, кроме уплаты госпошлины в размере 350 рублей. Реальная стоимость шашлыка за год увеличилась уже в среднем на 10%. Как пишет газета «Ру», наиболее заметный рост пришелся на свинину и говядину. Также подорожали уголь и готовые наборы для пикника. Если собрать базовый набор на компанию из 4 человек, то обойдется это примерно в 2500 рублей за один выезд. Если брать более дорогие виды мяса и готовые наборы, то сумма может вырасти до 5000. Также увеличивается ценник на товары из-за пропорционально увеличивающейся стоимости логистики и издержек производителей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 5 мая во вторник в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Предстоящей ночью 11-13 градусов тепла, завтра днем в Перми плюс 20-22.
2: Реклама спонсора.
3: Новости! Срочные новости! Покупайте кровлю, фасад и забор в «Центре металлокровли».
4: Кто покупает кровлю зимой?
5: Тот, кто знает, зимой покупать выгодно. Акция за

0: Телефон 256-56-00. 256-56-00.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа», спонсор «Минуты драйва» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стало для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Реклама спонсора.
4: Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «Эзе Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, Огран 106-594-783-57.
4: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
5: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможны изменения правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки. Поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы. Вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, не рассчитывая на других. Девы. Важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваши энергии и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы. Будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы. Возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы. Чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги. Вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи. Ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии. Однако не стоит переживать. Здесь поможет только ожидание. Рыбы. Любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
2: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на радио «Альфа».
1: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
2: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений «Анютины глазки». Приезжайте по адресу Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 5 мая, в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22 градуса.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 5 мая, в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22 градуса.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможны изменения правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки. Поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы. Вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, не рассчитывая на других. Девы. Важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваша энергия и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы. Будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы. Возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы. Чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги. Вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи. Ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии. Однако не стоит переживать. Здесь поможет только ожидание. Рыбы. Любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
0: Радио Альфа.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 5 мая, в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22 градуса.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: I think you realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: 104.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка прежде всего. Радио Альфа.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.